0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Занимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: We are Dance Anthems Radio.